показать, что мы сила, способная повалить все преграды на пути к мировой революции.